0: 觉。
1: 你太好人
0: 了。大家好，我是来自俄罗斯，我叫 Andrei， 中国名字叫杜勇。
2: 我叫 Max， 中国名字叫杜伟龙。
3: 我叫 Tatiana， 中国名字杜美云。
0: 我们来了已经14年了。вкусно, Дань. Вот, конечно, что джунгл, имей, гуань джунгл, да, гуань вам, да, да, шесть, хапа. Джей, ты че, луйка, джему, сичу, я гуань, сейчас мы сейчас че. Что мы сичу, сейчас я не вижу.
2: Сунгкун.
4: Сунгкун.
0: Дань, джу, дай, бейфан.
2: Дай.
0: Инга, я не вижу, беда. Нам фанда. Нам фанда. 有孙悟空，那我们去昆曲发源地，好不好？
2: 行。